boogie boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створи со мной. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створи. Пришел сам на идею гениально, здаю па извая максимально. Морда се дела бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно леш код вала, ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мисли люди гарал. Ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде па ко появи се проблем, се насмихнем ин повим, я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створи со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створи со мной. Я сам нор. Я сам у боги боги боги боги боги створи. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк чолок се мин насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резо кар сам нор, я смам кромпир.